0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «ОВОЗ» и «ТОДЖИК». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Ята Хмина Амонова. Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Таджик».
0: Маджлис Намандагон стало заседание экологической комиссии. Фарух Хамрализода встретился с послом Королевства Нидерландов Республики Таджикистан Ником Схермерса. В ООН призвали к переходу на чистую энергетику на фоне майской жары в Европе. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 29 мая под руководством председателя экологической комиссии Маджлиса Мондагон Маджлисёли Республики Таджикистан Орифа Мирзода состоялось очередное заседание экологической комиссии. Об этом сообщили в Маджлисе Мондагон. Орифа Мирзода отметил, что несколько дней назад в городе Душанбе состоялась региональная консультация для парламентов стран Евразии на тему рассмотрения вопросов изменения климата и устойчивого развития посредством парламентских мер, а также 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В церемонии открытия принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что с целью продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего, учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Фарух Хамрализода 29 мая принял посла Королевства Нидерландов Республики Таджикистан Ника Схермерса. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние перспективы расширения сотрудничества между Республикой Таджикистан и Королевством Нидерландов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках международных организаций. Собеседники также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая современные угрозы и вызовы. Представители сферы государственной службы Таджикистана изучают опыт государственной службы управления человеческими ресурсами Республики Беларусь. Об этом сообщили в агентстве государственной службы при президенте Республики Таджикистан. Обучение проводится с 25 по 29 мая с целью цифровизации сферы государственной службы Республики Таджикистан, в том числе совершенствование информационной системы управления человеческими ресурсами, разработки новых систем отбора и расстановки кадров, оценки деятельности государственной служащих, а также определение уровня профессиональных знаний в электронной форме с использованием дистанционных методов. В ходе обучения ответственные лица ознакомятся с созданием и разработкой электронных систем управления человеческими ресурсами, централизованной системы отбора и расстановки кадров, формами подготовки и дистанционного обучения государственных служащих в соответствующих министерствах и ведомствах. На полях Евразийского экономического форума главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов оценил макроэкономические тенденции в странах Евразийского региона. По его словам, Таджикистан остается одной из самых наиболее динамично развивающихся экономик региона, демонстрируя высокие темпы

роста в последние годы. Представитель Евразийского фонда стабилизации и развития отметил ключевые тенденции развития экономики республики. В частности, в 2021 и 2025 годах средний годовой рост ВВП Таджикистана составил около 8%. Строительный сектор в 2022 и 2025 годах рос в среднем более чем на 15% ежегодно. Наоборот, розничная торговля за тот же период увеличивалась в среднем почти на 13% в год. Высокие темпы роста строительства и внутреннего потребления свидетельствуют о сохранении значительной экономической активности в стране. Вместе с тем, долгосрочная устойчивость роста будет во многом зависеть от дальнейшей диверсификации экономики, повышения производительности труда и расширения участия страны в региональных и глобальных производственных цепочках, отметил Сергей Улатов. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Москва и Астана заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции. Об этом сообщает агентство Анадолу. Владимир Путин назвал строительство АЭС в Казахстане ключевым совместным проектом в энергетической сфере. Ввод ее в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение Казахстана, указал он. Европе предложили покончить с зависимостью от ископаемого топлива, пока огромные районы континента продолжают задыхаться от рекордной майской жары, пишет Евроньюс. Синоптики предупреждают, что несколько стран оказались под крайне аномальным и мощным тепловым куполом. Это атмосферное явление, которое удерживает волну жары, становится все более частым из-за вызванного человеком изменения климата. В десятках европейских городов температура оказалась значительно выше обычных для этого времени года. Максимальных значений сильнее всего пострадали Лондон на плюс 16 градусов Цельсия выше климатической нормы и Париж на 14. На этой неделе и Франция, и Великобритания объявили о самом жарком дне мая за всю историю наблюдений. Даже в обычно более прохладных регионах, таких как Осло, температура повышалась до 18 градусов Цельсия, что на 3 градуса выше средних показателей для конца мая. В индийском штате Утар-Прадеш в результате обрушения строящегося моста во время сильного шторма погибли 6 рабочих. По словам чиновников, строящийся мост обрушился из-за мощной бури. Представитель полиции Арвинд Кумар Верма сообщил журналистам, что на место были направлены экстренные службы, а спасательные работы по поиску 3 рабочих, оказавшихся под завалами, продолжаются. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Напоминаем, вы слушаете радио «Овозі тоді». Дни культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан в 2026 году стали значимым событием в общественной и культурной жизни страны. Масштабная программа, проходившая в Душанбе и Худжанде, объединила деятелей искусства, музыкантов, артистов, театра, представителей музейного сообщества, студентов творческих вузов и многочисленных зрителей. Проведение подобных мероприятий уже стало доброй традицией в таджикско-российских отношениях и служит важным инструментом укрепления гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Таджикистан и Россия на протяжении многих лет активно развивают взаимодействие в сфере культуры, образования, науки и искусства. Регулярные обмены творческими коллективами, проведение выставок, фестивалей, совместных проектов позволяют сохранять и расширять многолетние духовные связи между народами двух стран. Именно поэтому Дни культуры России вызвали большой интерес среди жителей республики. Торжественное открытие Дней культуры Российской Федерации стало в государственном комплексе Кохиобу Урбат в Душанбе. В церемонии приняли участие официальные делегации двух стран, представители министерств культуры, дипломаты, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, студенты и журналисты. В своих выступлениях представители сторон отметили, что культура всегда играла особую роль в отношениях Таджикистана и России. Благодаря культурному обмену укрепляется взаимопонимание, дружба и доверие между народами. Создаются новые возможности для сотрудничества в различных сферах. Министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон во время своего выступления отметила, что проведение Дней культуры России способствует расширению сотрудничества между учреждениями культуры двух стран, обмену опытом и укреплению дружественных отношений. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что Россия придает большое значение развитию гуманитарных связей с Таджикистаном. По ее словам, искусство и культура являются универсальным языком общения, который объединяет людей независимо от границ и расстояний. Центральным событием культурной программы стал большой праздничный концерт с участием известных российских исполнителей и музыкальных коллективов. В концертной программе прозвучали произведения мировой классики, популярные современные композиции, народные песни, инструментальная музыка. Зрители тепло встречали выступления артистов, а атмосфера вечера стала настоящим праздником искусства и творчества. Важной частью программы стала выставочная деятельность. В Душанбе были организованы художественные фотовыставки, посвященные истории, культуре и современному развитию регионов России. Одной из наиболее посещаемых стала экспозиция Национального музея Республики Татарстан, рассказывающая о богатом историческом наследии Казани и Татарстана. Посетители смогли увидеть уникальные фотографии архитектурных памятников, исторических объектов, национальных костюмов и произведений декоративно-прикладного искусства. Особый интерес вызвали материалы, посвященные городу Казани как культурной столице исламского мира 2026 года. Кроме выставок для жителей и гостей столицы были организованы мастер-классы по каллиграфии, традиционной росписи, декоративному искусству и народным ремеслам. Молодые художники, студенты и школьники получили возможность познакомиться с различными творческими направлениями и обменяться опытом с российскими мастерами. В рамках Дней культуры прошли также встречи между представителями музеев, библиотек, театров и образовательных учреждений двух стран. На этих встречах обсуждались перспективы реализации совместных проектов, проведение обменных программ, гастролей, творческих коллективов и участие в международных культурных форумах. Особое внимание уделялось вопросам поддержки молодежи и развития культурного образования. Представители двух стран подчеркнули важность сохранения традиций, воспитания интереса к искусству у подрастающих поколения и расширение возможностей для молодых талантов. Мероприятия Дни культуры проходили не только в Душанбе, но и в Худжанде. Жители северного региона Таджикистана также смогли посетить концерты, выставки и культурные акции с участием российских артистов. Это позволило сделать программу более масштабной и доступной для широкой аудитории.
28 мая в Худжань, Куцак-Дейской области, стала церемония закрытия Дней культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан. Было отмечено, что проведение Дней культуры Российской Федерации является важным шагом в развитии культурно-гуманитарных связей между Таджикистаном и Россией. Кроме того, мероприятие создает дополнительные возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух стран. Делегация гостей из Российской Федерации также посетила историко-культурный комплекс «Крепость Худжан». Гости ознакомились с национальным искусством таджикской архитектуры, резьбой по дереву, росписью, художественной обработкой гипса, дерева и камня, а также мозаикой, широко представленной в 5 выставочных залах комплекса. Высокое мастерство таджикских ремесленников и народных умельцев получило высокую оценку гостей. «Крепость Худжан» считается одним из древнейших исторических объектов с более чем 3000-летней историей. Ежегодно большое число иностранных туристов посещает древний город Худжан, чтобы увидеть этот уникальный архитектурный комплекс. Отметим, что 27 мая творческая делегация Дней культуры посетила Национальный музей Таджикистана и знакомилась с его экспозиционными залами. Гостям были представлены славные страницы истории таджикского народа, уникальные историко-культурные памятники, редкие археологические находки, традиции, обычаи, национальные ремесла, а также выдающиеся достижения предков таджиков. Также в рамках проведения Дней культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан министр культуры Таджикистана Матлюбахон Саторион провела встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Стороны отметили плодотворное культурное сотрудничество двух дружественных государств Таджикистана и России, подчеркнув, что в дальнейшем оно будет еще больше расширяться. Заключительная церемония прошла в теплой и дружественной атмосфере. Организаторы отметили высокий интерес публики к мероприятиям и выразили уверенность, что культурный диалог между Таджикистаном и Россией будет и дальше активно развиваться. Дни культуры России в Таджикистане стали не только ярким культурным событием, но и важным символом дружбы, взаимного уважения и духовной близости двух народов. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению гуманитарных связей, развитию международного культурного сотрудничества и сохранению богатого исторического наследия. Сегодня таджикско-российское взаимодействие в сфере культуры продолжает расширяться. Театральные гастроли, музыкальные фестивали, образовательные программы, совместные выставки и творческие проекты становятся важной частью двухстороннего сотрудничества. Именно культура остается той силой, которая помогает народам лучше понимать друг друга, сохранять общие ценности и строить отношения на основе дружбы и доверия.

0: Это радио УВОЗе тоже. Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направления своей деятельности. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. Все детские права и свободы отражены в Декларации прав ребенка, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает разные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и другие. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительство признать права детей и содействовать их осуществлению.
1: Здравствуйте, меня зовут Фируз Бобоев. Я являюсь сотрудником аппарата Конституционного суда Республики Таджикистан.
2: 1 июня во всем цивилизационном мире отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950-х годов. Решение о ее проведении было принято на Конгрессе Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 году. Со стороны ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей один из приоритетных направлений своей деятельности. Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу выражения мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. В 1959 году ООН приняла Декларацию права ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственных органов, местной власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы. Первым основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая со стороны ООН 20 ноября 1989 году. Одним из первых документов, ратифицированных Республикой Таджикистан в качестве независимого демократического и правового государства и полноценного члена международного сообщества, является Конвенция ООН о правах ребенка. В дальнейшем Республика Таджикистан в рамках реализации своих международных обязательств также ратифицировала соблюдение большинства международных актов по правам человека, которые в частности регулируют вопросы, связанные с правами ребенка.

0: защиты детей. Душанбинцы отметят ярким детским торжеством в столичном детском парке. На площадках мероприятия будут организованы музыкальные, художественные, спортивные, интеллектуальные конкурсы. Необходимо отметить, что в целях усиления защиты прав и свобод детей в стране в 2016 году по инициативе главы государства Эмомали Рахмона было создано отдельное специализированное учреждение, уполномоченное по правам ребенка в Республике Таджикистан. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан реализуется в соответствии с законом Республики Таджикистан об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан по приему и рассмотрению обращений физических и юридических лиц, совершенствованию законодательство о правах ребенка, повышению осведомленности граждан, в том числе детей, о правах и свободах ребенка, развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод детей. В Республике Таджикистан более 30% населения составляют дети, которые находятся под опекой государства. Постоянные усилия основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона направлены на обеспечение необходимых условий для счастливой жизни детей, их здоровое развитие, обеспечение и соблюдение их прав и свобод, воспитание детей в духе патриотизма и любви к родине. Таджикистан является участником Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка с 1993 года и признает и гарантирует всем детям, находящимся на ее территории, все права, предусмотренные этой конвенцией.
1: За годы государственной независимости в Республике Таджикистан был принят широкий круг национальных нормативно-правовых актов, которые играют важную роль в обеспечении уважения, соблюдения и защиты прав ребенка. Действующее законодательство постоянно совершенствуется с учетом принципа наилучших интересов ребенка, вытекающего из Конвенции ООН о правах ребенка. Права ребенка защищены на уровне Конституции Республики Таджикистан, которая обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Принятие нормативно-правовых актов, в частности, Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Закон Республики Таджикистан об образовании, Закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, Закон Республики Таджикистан о предупреждении насилия в семье, а также защите прав ребенка и другие национальные акты, регулирующие те или иные аспекты прав и свобод ребенка, основываются и полностью соответствуют нормам Конституции Республики Таджикистан. В Республике Таджикистан также регулярно совершенствуются государственные механизмы, признанные реализовать государственную политику в области защиты прав детей в целях обеспечения наилучших интересов ребенка. Также в Республике Таджикистан был создан уполномоченный орган по правам человека, и один из вытекающих отделов этого уполномоченного по правам ребенка является учреждение в национальной системе защиты прав ребенка, деятельности которой регулирует Закон об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан. Тем не менее, другие органы со стороны правительства Республики Таджикистан, местные органы государственной власти и другие органы государственной власти и других ведомств также обязуются, чтобы они соблюдали, защищали права и свободы человека, гражданина и, в частности, ребенка. Можно сказать, что со стороны правительства Республики Таджикистан был создан широкий масштаб факторов для того, чтобы дети, ребенки развивались и у них формировался определенное мировоззрение в области улучшения окружающей среды, улучшения мира и улучшения самого себя. Согласно закону Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, также возлагается несколько приоритетных обязательств, чтобы родители также воспитывали своих детей в духе патриотизма, в духе соблюдения защиты прав и свободы человека, а также в духе националиста. И можно сказать то, что Республика Таджикистан, со стороны правительства Республики Таджикистан был создан и ежедневно создаются условия для улучшения жизнедеятельности граждан, а также детей, чтобы дети в будущем могли реализовать себя как личности и были будущей Республики Таджикистан.
0: Необходимо отметить, что сегодня талантливые дети успешно представляют нашу страну на международном уровне. Они являются участниками и победителями многих международных и национальных олимпиад и конкурсов спортивных соревнований. Многие из них удостоены грамот, медалей и дипломов различных степеней. Давайте теперь немного вернемся в историю. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуан-Уце, фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности этот день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После окончания Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на московской сессии Совета Международной Демократической Федерации Женщин в соответствии с решением ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. У Международного дня детей есть флаг на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие. Вокруг знака земли размещены стилизованные фигурки: красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Дети в разных странах сталкиваются с различными проблемами. Так, в Европе и Америке большой проблемой считают негативное воздействие телевидения и интернета. А вот в странах Африки детям угрожают голод, СПИД, военные конфликты и неграмотность. Дети умирают там от нехватки врачей и медикаментов. Неудивительно, что в таких странах уровень детской смертности во много раз выше. Кроме того, они не получают необходимого образования из-за отсутствия образовательных учреждений. В некоторых странах детей используют в качестве бесплатной рабочей силы и даже продают в рабство. Во всем мире существуют благотворительные фонды, которые проводят различные акции, направленные на улучшение жизни детей. Они собирают средства для помощи одиноким детям по всему миру. Ведь каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Таким фондом является ЮНИСЕФ. Он был создан в 1946 году. Главной целью его создания было оказание помощи детям, которые пострадали во время Второй мировой войны. С 1953 года эта организация начала оказывать благотворительную помощь детям всего мира, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание при этом уделяется детям из неблагополучных и развивающихся стран. В России она работает с 1997 года. Нужно отметить, что данная организация в плане финансирования полностью зависит только от добровольных пожертвований. Действия современных государственных органов направлены в сторону улучшения ситуации с детьми во всем мире. Так, благодаря активной и успешной деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, детская ситуация за последние 10 лет имеет значительное улучшение. 100 тысяч детских жизней были сохранены, а миллионы детей смогли получить достойное детство. Мы должны отчетливо понимать, что с открытием каждой новой школы, детской поликлиники, больницы, приютов для детей строится будущее всей планеты.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио УВОЗ Дитуджик. Но сейчас спортивные новости. В Офисе Федерации футбола Таджикистана состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета под председательством Тохира Нурзода. На заседании были рассмотрены нарушения, допущенные в матчах под эгидой футбольной лиги Таджикистана. По итогам заседания ряд клубов, игроков и официальных лиц получили штрафы и дисквалификации. В частности, команда Хосило дважды отштрафована за необеспечение общественного порядка на стадионе, а клуб «Нурек» исключен из числа участников первой лиги за повторную неявку на матч. Также дисциплинарные санкции применены к представителям команд «Хульбук», «Сарой Камар», «Саразм» и «Сфара», а также к игрокам и тренерам молодежных составов клубов высшей лиги. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Тренировочный сбор команды начнется в субботу 30 мая. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи против Индии вратарь Олег Баклов, защитник Манучех Сафаров, полузащитник Амадони Камулов, а также нападающий Рустам Суиров. Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Таджикистана назначил арбитров и инспекторов судей на первый матч 1/8 финала Пари-матч Кубка Таджикистана 2026. Встречи пройдут с 28 по 30 мая в Турсунзаде, Бахтаре, Душанбе, Кулябе, Саравшане, Худжанде. Центральным матчем стадии станет противостояние Худжанда и Истиклола, которое обслужит бригада арбитров во главе с Айо Джоном Зайнединовым. Также в рамках 1/8 финала сыграют Ригарта Даз из Хата, Вахшму, Херцизка Паншер, Равшан Хосилот и Старавшан Баркчи, Сардур Рахш и Парвоз Сомон. Национальная сборная Таджикистана в июньские дни ФИФА проведет 2 домашних товарищеских матча против сборной Индии. Первая встреча состоится 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде, а второй матч пройдет 9 июня на центральном стадионе Гесару. Обе игры начнутся в 20 часов. Предстоящие встречи станут дебютным для Игоря Ангеловского на посту главного тренера национальной сборной Таджикистана. Сборная Индии является бронзовым призером последнего Кубка наций КАФА. Национальная сборная Таджикистана по футболу в июньские дни ФИФА проведет 2 домашних товарищеских матча. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, соперниками нашей сборной выступит сборная Индии, которая на последнем Кубке нации КАФА выиграла бронзовые медали. Первая встреча состоится 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде, а второй матч пройдет 9 июня на центральном стадионе Гесара. Предстоящие матчи станут дебютным для Игоря Ангеловского на посту главного тренера национальной сборной Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗ Дитуджик.

0: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио ОВОЗе Таджик.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗе Таджик. Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питания должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье, поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которые мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии и является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода, это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
2: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
1: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей. В то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья, по силам каждому. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
2: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Ну, в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
1: Острая еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира. А майонез и кетчуп, которые часто дополняют их, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
2: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы. Я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические.

0: конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
1: Не существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания и сохранения здоровья подойдет интервал. Голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16 часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи. Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи и фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки и быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. Но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы.

0: стрессы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Музыкальная страничка». Сегодня наш выпуск посвящен самой теплой и важной теме – родине. Родина – это место, где начинается жизнь каждого человека, где звучит первая песня матери, где мы делаем первые шаги и где всегда остается наше сердце, куда бы нас ни забросила судьба. И сегодня мы вместе с вами будем слушать песни, в которых звучит любовь к родной земле, к ее природе, культуре и людям. И мы начинаем нашу программу с нежной и душевной композиции. Сейчас для вас прозвучит песня, которая напоминает каждому из нас о самом дорогом, о родине. В исполнении Дильшода Мамадова звучит композиция «Ватан».

Родина у каждого своя, но чувство к ней всегда одинаковое. Это любовь, уважение и гордость. В таджикской музыке тема «Родина» занимает особое место. Наши исполнители поют о горах, о реках, о родной земле и ее красоте. Каждая строка этой песни напоминает нам о том, как прекрасна наша земля Таджикистан. А сейчас для вас звучит современная патриотическая композиция «Ман Тоджика». В исполнении известных таджикских артистов эта песня объединяет в себе гордость, любовь и уважение к родине.

Чувственные слова, глубокая музыка и искренние чувства – все это объединяет людей по всему миру. Родина – это ценность, которая понятна каждому человеку, независимо от языка и культуры. Песня «Ватан» в исполнении Нигины Амункуловой – это глубокое и проникновенное произведение о родине, о ее красоте, величии и духовной силе. В этой композиции звучит искреннее чувство любви к родной земле. Каждая строка наполнена уважением и благодарностью к тому месту, где человек родился, вырос и сделал свои первые шаги в жизни. Родина в этой песне не только географическое пространство. Это память, это семья, это язык, это культура и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все то, что делает человека частью своего народа и своей истории. Особую силу песни придает голос Нигины Амункуловой. Ее исполнение отличается мягкостью, эмоциональностью и глубокой искренностью. Благодаря этому каждая нота звучит особенно трогательно и заставляет слушателя задуматься о самом дорогом. «Ватан» напоминает нам о том, что человек может находиться далеко от родной земли, но связь с родиной никогда не исчезает. Она живет в сердце, в памяти и в душе. Эта песня вызывает чувство гордости за Таджикистан, уважение к его истории и любовь к каждому уголку родной земли.

А сейчас мы продолжаем музыкальное путешествие. Таджикская музыка всегда была отражением души народа. В ней горы Памира, реки Вахша и Пянджа, зеленые долины и бескрайнее небо. И следующая композиция – еще одно признание в любви к родине. Песня «Ватан» в исполнении Зикриолу Хакимова. Это душевная композиция о родине, наполненная искренними чувствами и любовью к родной земле. В этой песне автор передает самые важные чувства каждого человека. Любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за свой народ. Мелодия спокойная и проникновенная, а вокал звучит искренне и эмоционально. «Ватан» — это не просто песня, это музыкальное признание верности своей родине, которая всегда остается в сердце человека, где бы ты ни находился.

Родина – это место, где человек родился и сделал первые шаги в жизни. Это земля, на которой он вырос, услышал родную речь, научился любить и понимать окружающий мир. Родина – это не только города, горы, реки и природа. Это еще и люди, семья, близкие, друзья, весь народ, который разделяет одну историю, культуру и традиции. Это чувство глубокой связи, которое остается с человеком всегда, где бы он ни находился. Можно уехать далеко, но сердце все равно будет возвращаться туда, где прошло детство, где звучала первая песня и где живет память о доме. Родина – это гордость и ответственность. Любить родину – значит беречь ее, уважать ее прошлое и трудиться ради ее будущего. И самое главное – родина – это часть души каждого человека. Песня «Ватан» в исполнении Авсалшуга Шодиева, Голибджона Юсупова и Бободжони Амунуло. Это яркое произведение современной таджикской патриотической музыки, посвященной родине. Эта композиция объединяет голоса трех исполнителей, которые по-своему передают одно общее чувство – глубокую любовь к родной земле. В песне звучит уважение к Таджикистану, его природе, культуре и народу, а также гордость за свою страну.

Песня «Ватан» в исполнении Зулайхо Махмадшоева – это одна из ярких и запоминающихся патриотических композиций современной таджикской эстрады. Эта песня занимает особое место в творчестве певицы. Она известна тем, что Зулайхо не только исполняет ее, но и сама участвовала в создании музыки и текста, что делает произведение особенно личным и искренним. А сейчас для вас звучит песня «Ватан» в исполнении Зулайхо Махмадшоевой. Эта композиция – современное музыкальное признание в любви к родине, наполненная гордостью, нежностью и уважением к родной земле.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Сегодня мы вместе с вами услышали песни о родине, о любви к родной земле, о памяти и гордости, которые живут в сердце каждого человека. Пусть любовь к родине всегда остается для нас источником вдохновения, силы и единства. Спасибо, что были с нами в эфире программы «Музыкальная страничка». До новых встреч!

Уважаемые слушатели, в сегодняшней литературной страничке мы вам расскажем о великолепной Робии Балхи. Даты рождения и смерти неизвестны, однако сообщается, что она родилась в X веке в семье знатного рода арабских иммигрантов, поселившихся в Восточной Персии, Хорасан. Ее отец был военачальником и служил вблизи городов Балха и Каздара при Насре II Ибни Ахмеде из династии Саманидов, откуда появились ее псевдонимы Балхи и Каздари. Также она имела прозвище Зайнал Араб, что в переводе с арабского языка означает «краса арабов». Похоронена в городе Балх, ныне Афганистан. О ее жизни мало что известно, кроме деталей ее смерти, которая со временем превратилась в красивую легенду. Когда отец умер, то трон унаследовал брат. Согласно легенде, у семьи был араб тюркского происхождения с хорошими манерами и красивой внешностью по имени Бекташ, с которым ее связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в зиндан, а ее заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв ее вены и замуровав дверь. Свои последние стихи написала на стене бани, используя вместо чернил собственную кровь. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свое кровью окрасила я».

Вскоре она скончалась. Бекташу удалось совершить побег, но, узнав о смерти возлюбленной, он вернулся, убил ее брата и покончил жизнь самоубийством. Вдохновленный романом «Рубии с Бекташем», поэт Рейза Кули Хан Хидаят в XIX веке написал роман «Бекташ на море».

Выступление в те времена поэтессы было событием неординарным, учитывая положение женщин в исламе того времени. Рудаки, который был ее современником, часто переписывался с ней, будучи знакомым с ее творчеством, очень высоко отзывался о ней. Рубия была двуязычной поэтессой, писавшим на арабском и персидском языках, о чем свидетельствует в своей «Таскире» антологии Мухаммад Аюфи. Дочь Кааб, хотя и была женщиной, однако своей мудростью высмеивала мужчин мира. Была всадником обоих поприщ арен и властелином обоих слов, могущественной в арабском стихотворении и искусным мастером в персидской поэзии.

В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающим о традициях восточных женщин, быти, сущности и жизни в человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы. Бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржан мани. Не тучи над землей висит, глаза Меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза. Внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто верую в Христа наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени».

Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Атор, 12-й, 13-й, Джоми, 15-й, Хидоя, 19-й и другие поэты, писатели, суфи признавали ее себе равной. Тот самый прощальный стих. Без тебя, о красавец, глаза два ручья. Все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах, в огне и в крови. Как держаться тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне кровью писать этот смертный рассказ. Есть у мира любви свое войско теперь. Это слезы и кровь в бездну пламени дверь. Я сейчас вся горю. Ни себя не сдержать, не то слезы, то кровь проливать, проливать. Я б хотела огнем свою душу поджечь, но в душе моей ты, не могу ее сжечь. Я слезой твои ноги омою, мой друг, жизни прах смою кровь с опущенных рук. Этим пламенем смертным, которым горю, души ниже всего я теперь опалю. И слезами, что жарче кровавых ветров, я дождю приказала. Повсюду лей кровь. Ей омою я змееподобных людей, всех, чьи лица от зла черной ночи темней. Этой кровью откройся лишь путь предо мной. Всех влюбленных окрашу я в цвет лучевой. Этой кровью моей, что я с морем сравню, подрумяню зарю, дам сиянию дню. Я владею теперь языками огня, пусть для грешников просит их ад у меня. Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет. Тот, кого я люблю, я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламени, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинула этот, сгорела в любви. Пробил час, без тебя я к концу подошла. Оставайся навек. Ухожу, я ушла.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Увози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Ята Хмина Амонова. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Овози Тоджик».
0: Маджлис Намандагон состоялось заседание экологической комиссии. Фарух Хамрализода встретился с послом Королевства Нидерландов Республики Таджикистан Ником Схермерса. В ООН призвали к переходу на чистую энергетику на фоне майской жары в Европе. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 29 мая под руководством председателя экологической комиссии Маджлис Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан Орифа Мирзода состоялось очередное заседание экологической комиссии. Об этом сообщили в Маджлис Намандагон. Орифа Мирзода отметил, что несколько дней назад в городе Душанбе состоялась региональная консультация для парламентов стран Евразии на тему рассмотрения вопросов изменения климата и устойчивого развития посредством парламентских мер, а также 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В церемонии открытия принял участие, выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что с целью продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего, учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Фарух Хамрализода 29 мая принял посла Королевства Нидерландов Республики Таджикистан Ником Схермерса. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние перспективы расширения сотрудничества между Республикой Таджикистан и Королевством Нидерландов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках международных организаций. Собеседники также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая современные угрозы и вызовы. Представители сферы государственной службы Таджикистан изучают опыт государственной службы управления человеческими ресурсами Республики Беларусь. Об этом сообщили в агентстве государственной службы при президенте Республики Таджикистан. Обучение проводится с 25 по 29 мая с целью цифровизации сферы государственной службы Республики Таджикистан, в том числе совершенствования информационной системы управления человеческими ресурсами, разработки новых систем отбора и расстановки кадров, оценки деятельности государственной служащих, а также определение уровня профессиональных знаний в электронной форме с использованием дистанционных методов. В ходе обучения ответственные лица ознакомятся с созданием и разработкой электронных систем управления человеческими ресурсами, централизованной системы отбора и расстановки кадров, формами подготовки и дистанционного обучения государственных служащих в соответствующих министерствах и ведомствах. На полях Евразийского экономического форума главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов оценил макроэкономические тенденции в странах Евразийского региона. По его словам, Таджикистан остается одной из самых наиболее динамично развивающихся экономик региона, демонстрируя высокие темпы роста в последние годы. Представитель Евразийского фонда стабилизации и развития отметил ключевые тенденции развития экономики республики. В частности, в 2021 и 2025 годах среднегодовой рост ВВП Таджикистана составил около 8%. Строительный сектор в 2022 и 2025 годах рос в среднем более чем на 15% ежегодно. Оборот розничной торговли за тот же период увеличивался в среднем почти на 13% в год. Высокие темпы роста строительства и внутреннего потребления свидетельствуют о сохранении значительной экономической активности в стране. Вместе

строительства Анадолу. Владимир Путин назвал строительство АЭС в Казахстане ключевым совместным проектом в энергетической сфере. Ввод ее в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение Казахстана, указал он. Европе предложили покончить с зависимостью от ископаемого топлива, пока огромные районы континента продолжают задыхаться от рекордной майской жары, пишет Евроньюс. Синоптики предупреждают, что несколько стран оказались под крайне аномальным и мощным тепловым куполом. Это атмосферное явление, которое удерживает волну жары, становится все более частым из-за вызванного человеком изменения климата. В десятках европейских городов температура оказалась значительно выше обычных для этого времени года максимальных значений. Сильнее всего пострадали Лондон на плюс 16 градусов Цельсия выше климатической нормы и Париж на 14. На этой неделе и Франция, и Великобритания объявили о самом жарком дне мая за всю историю наблюдений. Даже в обычно более прохладных регионах, таких как Осло, температура повышалась до 18 градусов Цельсия, что на 3 градуса выше средних показателей для конца мая. В индийском штате Утар-Прадеш в результате обрушения строящегося моста во время сильного шторма погибли 6 рабочих. По словам чиновников, строящийся мост обрушился из-за мощной бури. Представитель полиции Арвинд Кумар Верма сообщил журналистам, что на место были направлены экстренные службы, а спасательные работы по поиску 3 рабочих, оказавшихся под завалами, продолжаются. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Дни культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан в 2026 году стали значимым событием в общественной и культурной жизни страны. Масштабная программа, проходившая в Душанбе и Худжанде, объединила деятелей искусства, музыкантов, артистов, театра, представителей музейного сообщества, студентов творческих вузов и многочисленных зрителей. Проведение подобных мероприятий уже стало доброй традицией в таджикско-российских отношениях и служит важным инструментом укрепления гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. Таджикистан и Россия на протяжении многих лет активно развивают взаимодействие в сфере культуры, образования, науки и искусства. Регулярные обмены творческими коллективами, проведение выставок, фестивалей, совместных проектов позволяют сохранять и расширять многолетние духовные связи между народами двух стран. Именно поэтому Дни культуры России вызвали большой интерес среди жителей республики. Торжественное открытие Дней культуры Российской Федерации стало в государственном комплексе Кохи-Бо Урбат в Душанбе. В церемонии приняли участие официальные делегации двух стран, представители министерств культуры, дипломаты, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, студенты и журналисты. В своих выступлениях представители сторон отметили, что культура всегда играла особую роль в отношениях Таджикистана и России. Благодаря культурному обмену укрепляется взаимопонимание, дружба и доверие между народами. Создаются новые возможности для сотрудничества в различных сферах. Министр культуры Республики Таджикистан Матлюбахон Саторьон во время своего выступления отметила, что проведение Дней культуры России способствует расширению сотрудничества между учреждениями культуры двух стран, обмену опытом и укреплению дружественных отношений. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что Россия придает большое значение развитию гуманитарных связей с Таджикистаном. По ее словам, искусство и культура являются универсальным языком общения, который объединяет людей независимо от границ и расстояний. Центральным событием культурной программы стал большой праздничный концерт с участием известных российских исполнителей и музыкальных коллективов. В концертной программе прозвучали произведения мировой классики, популярные современные композиции, народные песни, инструментальная музыка. Зрители тепло встречали выступления артистов, а атмосфера вечера стала настоящим праздником искусства и творчества. Важной частью программы стала выставочная деятельность. В Душанбе были организованы художественные фотовыставки, посвященные истории, культуре и современному развитию регионов России. Одной из наиболее посещаемых стала экспозиция Национального музея Республики Татарстан, рассказывающая о богатом историческом наследии Казани и Татарстана. Посетители смогли увидеть уникальные фотографии архитектурных памятников, исторических объектов, национальных костюмов и произведений декоративно-прикладного искусства. Особый интерес вызвали материалы, посвященные городу Казани как культурной столице исламского мира 2026 года. Кроме выставок для жителей и гостей столицы были организованы мастер-классы по каллиграфии, традиционной росписи, декоративному искусству и народным ремеслам. Молодые художники, студенты и школьники получили возможность познакомиться с различными творческими направлениями и обменяться опытом с российскими мастерами. В рамках Дней культуры прошли также встречи между представителями музеев, библиотек, театров и образовательных учреждений двух стран. На этих встречах обсуждались перспективы реализации совместных проектов, проведение обменных программ, гастроли, творческих коллективов и участие в международных культурных форумах. Особое внимание уделялось вопросам поддержки молодежи и развития культурного образования. Представители двух стран подчеркнули важность сохранения традиций, воспитания интереса к искусству у подрастающих поколения и расширение возможностей для молодых талантов. Мероприятия Дней культуры проходили не только в Душанбе, но и в Худжанде. Жители северного региона Таджикистана также смогли посетить концерты, выставки и культурные акции с участием российских артистов. Это позволило сделать программу более масштабной и доступной для широкой аудитории.
28 мая в Худжань, Куцакдийской области, стала церемония закрытия Дней культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан. Было отмечено, что проведение Дней культуры Российской Федерации является важным шагом развития культурно-гуманитарных связей между Таджикистаном и Россией. Кроме того, мероприятие создает дополнительные возможности для укрепления дружественных отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между деятелями культуры двух стран. Делегация гостей из Российской Федерации также посетила историко-культурный комплекс «Крепость Худжан». Гости ознакомились с национальным искусством таджикской архитектуры, резьбой по дереву, росписью, художественной обработкой гипса, дерева и камня, а также мозаикой, широко представленной в 5 выставочных залах комплекса. Высокое мастерство таджикских ремесленников и народных умельцев получило высокую оценку гостей. Крепость Худжан считается одним из древнейших исторических объектов с более чем 3000-летней историей. Ежегодно большое число иностранных туристов посещает древний город Худжан, чтобы увидеть этот уникальный архитектурный комплекс. Отметим, что 27 мая творческая делегация Дней культуры посетила Национальный музей Таджикистана и знакомилась с его экспозиционными залами. Гостям были представлены славные страницы истории таджикского народа, уникальные историко-культурные памятники, редкие археологические находки, традиции, обычаи, национальные ремесла, а также выдающиеся достижения предков таджиков. Также в рамках проведения Дней культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан министр культуры Таджикистана Матлюбахон Саторион провела встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Стороны отметили плодотворное культурное сотрудничество двух дружественных государств Таджикистана и России, подчеркнув, что в дальнейшем оно будет еще больше расширяться. Заключительная церемония прошла в теплой и дружественной атмосфере. Организаторы отметили высокий интерес публики к мероприятиям и выразили уверенность, что культурный диалог между Таджикистаном и Россией будет и дальше активно развиваться. Дни культуры России в Таджикистане стали не только ярким культурным событием, но и важным символом дружбы, взаимного уважения и духовной близости двух народов. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению гуманитарных связей, развитию международного культурного сотрудничества и сохранению богатого исторического наследия. Сегодня таджикско-российское взаимодействие в сфере культуры продолжает расширяться. Театральные гастроли, музыкальные фестивали, образовательные программы, совместные выставки и творческие проекты становятся важной частью двухстороннего сотрудничества. Именно культура остается той силой, которая помогает народам лучше понимать друг друга, сохранять общие ценности и строить отношения на основе дружбы и доверия.

0: Детей отмечают ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые День защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. Все детские права и свободы отражены в Декларации прав ребенка, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает разные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и другие. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительство признать права детей и содействовать их осуществлению.
1: Здравствуйте, меня зовут Фируз Бобоев. Я являюсь сотрудником аппарата Конституционного суда Республики Таджикистан.
2: 1 июня во всем цивилизационном мире отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950-х годах. Решение ее проведения было принято на Конгрессе Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 году. Со стороны ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей один из приоритетных направлений своей деятельности. Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу выражения мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. В 1959 году ООН приняла Декларацию права ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственных органов, местной власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы. Первым основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая со стороны ООН 20 ноября 1989 году. Одним из первых документов, ратифицированных Республикой Таджикистан в качестве независимого, демократического и правового государства и полноценного члена международного сообщества, является Конвенция ООН о правах ребенка. В дальнейшем Республика Таджикистан в рамках реализации своих международных обязательств также ратифицировала соблюдение большинства международных актов по правам человека, которые в частности регулируют вопросы, связанные с правами ребенка.

0: защиты детей. Душанбинцы отметят ярким детским торжеством в столичном детском парке. На площадках мероприятия будут организованы музыкальные, художественные, спортивные, интеллектуальные конкурсы. Необходимо отметить, что в целях усиления защиты прав и свобод детей в стране в 2016 году по инициативе главы государства Эмомали Рахмона было создано отдельное специализированное учреждение, уполномоченное по правам ребенка в Республике Таджикистан. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан реализуется в соответствии с законом Республики Таджикистан об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан по приему и рассмотрению обращений физических и юридических лиц, совершенствованию законодательство о правах ребенка, повышению осведомленности граждан, в том числе детей, о правах и свободах ребенка, развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод детей. В Республике Таджикистан более 30% населения составляют дети, которые находятся под опекой государства. Постоянные усилия основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона направлены на обеспечение необходимых условий для счастливой жизни детей, их здоровое развитие, обеспечение и соблюдение их прав и свобод, воспитание детей в духе патриотизма и любви к родине. Таджикистан является участником Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка с 1993 года и признает и гарантирует всем детям, находящимся на ее территории, все права, предусмотренные этой конвенцией.
1: За годы государственной независимости в Республике Таджикистан был принят широкий круг национальных нормативно-правовых актов, которые играют важную роль в обеспечении уважения, соблюдения и защиты прав ребенка. Действующее законодательство постоянно совершенствуется с учетом принципа наилучших интересов ребенка, вытекающего из Конвенции ООН о правах ребенка. Права ребенка защищены на уровне Конституции Республики Таджикистан, которая обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Принятие нормативно-правовых актов, в частности, Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Закон Республики Таджикистан об образовании, Закон Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, Закон Республики Таджикистан о предупреждении насилия в семье, а также защите прав ребенка и другие национальные акты, регулирующие те или иные аспекты прав и свобод ребенка, основываются и полностью соответствуют нормам Конституции Республики Таджикистан. В Республике Таджикистан также регулярно совершенствуются государственные механизмы, признанные реализовать государственную политику в области защиты прав детей в целях обеспечения наилучших интересов ребенка. Также в Республике Таджикистан был создан уполномоченный орган по правам человека, и один из вытекающих отделов этого уполномоченного по правам ребенка является учреждение в Национальной системе защиты прав ребенка деятельности, которое регулирует закон об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан. Тем не менее, другие органы со стороны правительства Республики Таджикистан, местные органы государственной власти и другие органы государственной власти и других ведомств также обязуются, чтобы они соблюдали, защищали права и свободы человека, гражданина и, в частности, ребенка. Можно сказать, что со стороны правительства Республики Таджикистан был создан широкий масштаб факторов для того, чтобы дети, ребенки развивались и у них формировался определенное мировоззрение в области улучшения окружающей среды, улучшения мира и улучшения самого себе. Согласно закону Республики Таджикистан об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, также возлагается несколько приоритетных обязательств, чтобы родители также воспитывали своих детей в духе патриотизма, в духе соблюдения защиты прав и свободы человека, и а также в духе националиста. И можно сказать то, что в Республике Таджикистан со стороны правительства Республики Таджикистан был создан и ежедневно создаются условия для улучшения жизнедеятельности граждан, а также детей, чтобы дети в будущем могли реализовать себя как личности и были в будущей Республики Таджикистан.
0: Необходимо отметить, что сегодня талантливые дети успешно представляют нашу страну на международном уровне. Они являются участниками и победителями многих международных и национальных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований. Многие из них удостоены грамот, медалей и дипломов различных степеней. Давайте теперь немного вернемся в историю. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуан-Уце, фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности этот день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После окончания Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на московской сессии Совета Международной Демократической Федерации женщин в соответствии с решением ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. У Международного дня детей есть флаг на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие. Вокруг знака земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Дети в разных странах сталкиваются с различными проблемами. Так, в Европе и Америке большой проблемой считают негативное воздействие телевидения и интернета. А вот в странах Африки детям угрожают голод, СПИД, военные конфликты и неграмотность. Дети умирают там от нехватки врачей и медикаментов. Неудивительно, что в таких странах уровень детской смертности во много раз выше. Кроме того, они не получают необходимого образования из-за отсутствия образовательных учреждений. В некоторых странах детей используют в качестве бесплатной рабочей силы и даже продают в рабство. Во всем мире существуют благотворительные фонды, которые проводят различные акции, направленные на улучшение жизни детей. Они собирают средства для помощи одиноким детям по всему миру. Ведь каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Таким фондом является ЮНИСЕФ. Он был создан в 1946 году. Главной целью его создания было оказание помощи детям, которые пострадали во время Второй мировой войны. С 1953 года эта организация начала оказывать благотворительную помощь детям всего мира, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание при этом уделяется детям из неблагополучных и развивающихся стран. В России она работает с 1997 года. Нужно отметить, что данная организация в плане финансирования полностью зависит только от добровольных пожертвований. Действия современных государственных органов направлены в сторону улучшения ситуации с детьми во всем мире. Так, благодаря активной и успешной деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, детская ситуация за последние 10 лет имеет значительное улучшение. 100 тысяч детских жизней были сохранены, а миллионы детей смогли получить достойное детство. Мы должны отчетливо понимать, что с открытием каждой новой школы, детской поликлиники, больницы, приютов для детей строится будущее всей планеты.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио УВОЗ Дитуджик. Но сейчас спортивные новости. В офисе Федерации футбола Таджикистана состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета под председательством Тохира Нурзода. На заседании были рассмотрены нарушения, допущенные в матчах под эгидой футбольной лиги Таджикистана. По итогам заседания ряд клубов, игроков и официальных лиц получили штрафы и дисквалификации. В частности, команда Хосило дважды отштрафована за необеспечение общественного порядка на стадионе, а клуб «Нурек» исключен из числа участников первой лиги за повторную неявку на матч. Также дисциплинарные санкции применены к представителям команд «Хульбук», «Сарой Камар», «Саразм» и «Сфара», а также к игрокам и тренерам молодежных составов клубов высшей лиги. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Тренировочный сбор команды начнется в субботу 30 мая. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи против Индии вратарь Олег Баклов, защитник Манучех Сафаров, полузащитник Амадони Камулов, а также нападающий Рустам Суиров. Департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Таджикистана назначил арбитров и инспекторов судей на первые матчи 1/8 финала пари-матч Кубка Таджикистана 2026. Встречи пройдут с 28 по 30 мая в Турсунзаде, Бахтаре, Душанбе, Кулябе, Саравшане, Худжанде. Центральным матчем стадии станет противостояние Худжанды и Истиклола, которое обслужит бригада арбитров во главе с Айоджоном Зайнединовым. Также в рамках 1/8 финала сыграют Ригарта Даз из Хата, Вахшму, Херцизка Паншер, Равшан Хосилот и Саравшан Баркчи, Сардур Рахш и Парвоз Сомон. Национальная сборная Таджикистана в июньские дни ФИФА проведет 2 домашних товарищеских матча против сборной Индии. Первая встреча состоится 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде, а второй матч пройдет 9 июня на центральном стадионе Гесару. Обе игры начнутся в 20 часов. Предстоящие встречи станут дебютным для Игоря Ангеловского на посту главного тренера национальной сборной Таджикистана. Сборная Индии является бронзовым призером последней Кубка наций КАФА. Национальная сборная Таджикистана по футболу в июньские дни ФИФА проведет 2 домашних товарищеских матча. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, соперниками нашей сборной выступит сборная Индии, которая на последнем Кубке нации КАФА выиграла бронзовые медали. Первая встреча состоится 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде, а второй матч пройдет 9 июня на центральном стадионе Гесара. Предстоящие матчи станут дебютным для Игоря Ангеловского на посту главного тренера национальной сборной Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио УВОЗ Дитуджик.

0: потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио ОВОЗе Таджик.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио ОВОЗе Таджик. Но сейчас наша очередная программа «Потомки Авиценны». Сегодня мы поговорим о питании. Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и работоспособность человека. При любых нарушениях питания резко снижается способность противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, стрессам, умственным и физическим нагрузкам. При этом формируется состояние, которое определяется как малоадаптация, недостаточная адаптация. Сегодня, по мнению многих исследователей, этому состоянию подвержено более 50% населения нашей страны. Важно понимать, что именно питание обеспечивает процессы роста и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и в конечном счете качество жизни. Этого невозможно достичь, игнорируя основные законы здорового, правильного, рационального и безопасного питания. По энергетической ценности набору используемых в суточном рационе продуктов и поступающих из этого набора в организм пищевых и биологически активных веществ питания должно соответствовать возрасту, полу, профессиональной деятельности, общему состоянию здоровья человека и даже климатогеографической зоне, в которой он проживает. В наш современный век люди все чаще задумываются о том, как перейти на правильное питание. Ускоренный распорядок дня и регулярные перекусы вредной едой негативно отражаются на здоровье, поэтому переход на полезный рацион становится не прихотью, а насущной необходимостью. Питаясь правильно, можно легко избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение и улучшить свое самочувствие. Главное не отступать от нового для себя ритма и сделать его принципам повседневной жизни. Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременные условия достижения активного долголетия. Основная функция питания состоит в том, чтобы преобразовать и извлекать необходимые питательные вещества из пищи, которые мы потребляем. Благодаря этому процессу организм вырабатывает энергию, необходимую для поддержания организма и его функции. Поэтому так важен правильный подбор продуктов и их употребление в необходимых пропорциях. Итак, в основе рациона должны быть цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молочные и кисломолочные продукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, яйца, бобовые, орехи, семечки, растительное масло. И вот почему. Белок, как высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из аминокислот, поддерживает ткани нашего организма в здоровом состоянии, является строительным материалом для них. Различные комбинации аминокислот, незаменимых для человеческого здоровья, содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах. Углеводы, состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода – это источник нашей энергии. Больше всего углеродов мы получаем вместе с хлебом, макаронными изделиями, картофелем и крупами. И хотя человеческий организм получает достаточно энергии из жиров и белков, нашему мозгу не обойтись без углеводов. Нормальную работу всех систем организма обеспечивают жиры, поэтому наша жизнь без них просто невозможна. Помимо обеспечения организма энергии, жиры позволяют другим необходимым питательным элементам лучше усваиваться. Источник жиров для нас – это жирная рыба, растительные масла и орехи. Витамины и минералы являются жизненно важными для человеческого здоровья веществами, участвующими в окислительно-восстановительных процессах и синтезе белков, влияющими на наше общее самочувствие. Дефицит определенных витаминов и минералов может привести к серьезным последствиям для здоровья и вызвать вызвать упадок сил. Вот что говорит врач-гастроэнтеролог-диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова о правильном питании.
2: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
1: Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и солей. В то же время критически мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, от возраста, образа жизни и степень физической активности, культурного контекста имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания. Питаться разнообразно, сбалансировано, с пользой для здоровья по силам каждому. Узнайте, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ваше питание стало здоровым. Более подробно об ограничении продуктов расскажет нам врач-диетолог Государственного учреждения Института гастроэнтерологии Саудат Пулатова.
2: Если говорить о том, какие продукты лучше ограничить или же избегать, конечно, в первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Но в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, и чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
1: Острая еда, фастфуд и колбаски вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло, говорит врач. Как пояснила диетолог Саудат Пулатова, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира. А майонез и кетчуп, которые часто дополняют их, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия и тошноту. Друзья, давайте послушаем диетолога Саудат Пулатову.
2: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы. Я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала лучше избегать такие места. Также в бургерах люкс-питания вообще в целом очень много трансжиров. Очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
1: Существует универсального количества приемов пищи в день, идеально подходящего каждому. И хотя вы не обязаны придерживаться строгого режима, желательно иметь одинаковое количество трапез каждый день. Исследования показывают, что нерегулярное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Часы приема пищи действительно могут назначаться произвольно в зависимости от вашего распорядка. Однако многим людям для поддержания сохранения здоровья подойдет интервальное голодание. Поэтому нужно сделать так, чтобы люди, которые привыкли пораньше вставать и пораньше ложиться, отказались от ужина. Это означает, что у них двухразовое питание, включая завтрак и обед, но нет ужина. Таким образом, интервал между приемами пищи увеличивается до 6-8 часов. Во время сна легче голодать. А люди, которые встают поздно и ложатся поздно, могут отказаться от завтрака. Из приемов пищи им остаются только обед и ужин. По большому счету, интервальное голодание – это двухразовое питание с интервалом между приемами пищи 6-8 часов, а следующий интервал получается 15-16 часовой. Ну и в разрешенные часы не стоит есть жареные, сладкие, газированные напитки, фастфуд. Нужно стараться, чтобы прием пищи был наполнен витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, умеренным количеством белков и жиров. Все должно быть сбалансировано во время приема пищи. Правильное питание необходимо в любом возрасте, поскольку оно позволяет хорошо себя чувствовать, обеспечивает энергией и питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, помогает предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет второго типа. Конечно, основные принципы здоровой диеты одинаковы, независимо от возраста или пола. Выделяем главные из них. Овощи и фрукты должны составлять половину тарелки, цельнозерновые продукты – четверть, а белковые, такие как курица, рыба, тофу, бобы и чечевица, есть еще четверть. Избегайте пищи с высокой степенью переработки, быстрого приготовления, а также сладких напитков, газированных и спортивных. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наше здоровье и тело. Вот почему так важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество питательных веществ. Их дефицит может иметь долгосрочные негативные последствия для нашего здоровья и благополучия. Неправильное питание – это отсутствие достаточного количества здоровой пищи, в которой мы нуждаемся, употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара или соли, переедание или, наоборот, недоедание. В краткосрочной перспективе оно может способствовать возникновению различных проблем, особенно усталости, снижению концентрации, внимания и стресса, но долгосрочные последствия для здоровья более серьезны. Отметим, что неправильное питание может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и то и другое. Белки являются основой для строительства клеток, жиры предоставляют энергию и помогают в усвоении витаминов. Углеводы также являются источником энергии, а витамины и минералы необходимы для правильного функционирования организма. Вода – это жизненно важный элемент, который поддерживает гидратацию организма и помогает вывести токсины. Правильный рацион также может улучшить наше настроение и способность к мышлению. Некоторые продукты, такие как шоколад, могут улучшить настроение благодаря содержанию определенных химических веществ, а рыба богата омега-3 жирными кислотами, улучшающими память и повышающими концентрацию. Но неправильные пищевые привычки могут привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и диабет. Слишком много жиров и углеводов, особенно простых, может привести к увеличению веса. Недостаток белков может привести к потере мышечной массы. Друзья, отметим, что все в нашем организме связано, и правильное питание – это только один из компонентов здорового образа жизни. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Потомки Авиценны». Берегите себя и своих близких.
0: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоге.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Музыкальная страничка». Сегодня наш выпуск посвящен самой теплой и важной теме – родине. Родина – это место, где начинается жизнь каждого человека, где звучит первая песня матери, где мы делаем первые шаги и где всегда остается наше сердце, куда бы нас ни забросила судьба. И сегодня мы вместе с вами будем слушать песни, в которых звучит любовь к родной земле, к ее природе, культуре и людям. И мы начинаем нашу программу с нежной и душевной композиции. Сейчас для вас прозвучит песня, которая напоминает каждому из нас о самом дорогом, о родине. В исполнении Дильшода Мамадова звучит композиция «Ватан».

Родина у каждого своя, но чувство к ней всегда одинаковое. Это любовь, уважение и гордость. В таджикской музыке тема «Родина» занимает особое место. Наши исполнители поют о горах, о реках, о родной земле и ее красоте. Каждая строка этой песни напоминает нам о том, как прекрасна наша земля Таджикистан. А сейчас для вас звучит современная патриотическая композиция «Ман Тоджика». В исполнении известных таджикских артистов эта песня объединяет в себе гордость, любовь и уважение к родине.

Приятные слова, глубокая музыка и искренние чувства – все это объединяет людей по всему миру. Родина – это ценность, которая понятна каждому человеку, независимо от языка и культуры. Песня «Ватан» в исполнении Нигины Амункуловой – это глубокое и проникновенное произведение о родине, о ее красоте, величии и духовной силе. В этой композиции звучат искренние чувства любви к родной земле. Каждая строка наполнена уважением и благодарностью к тому месту, где человек родился, вырос и сделал свои первые шаги в жизни. Родина в этой песне не только географическое пространство. Это память, это семья, это язык, это культура и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все то, что делает человека частью своего народа и своей истории. Особую силу песни придает голос Нигины Амункуловой. Ее исполнение отличается мягкостью, эмоциональностью и глубокой искренностью. Благодаря этому каждая нота звучит особенно трогательно и заставляет слушателя задуматься о самом дорогом. «Ватан» напоминает нам о том, что человек может находиться далеко от родной земли, но связь с родиной никогда не исчезает. Она живет в сердце, в памяти и в душе. Эта песня вызывает чувство гордости за Таджикистан, уважение к его истории и любовь к каждому уголку родной земли.

А сейчас мы продолжаем музыкальное путешествие. Таджикская музыка всегда была отражением души народа. В ней горы Памира, реки Вахша и Пянджа, зеленые долины и бескрайнее небо. И следующая композиция – еще одно признание в любви к родине. Песня «Ватан» в исполнении Зикриолу Хакимова. Это душевная композиция о родине, наполненная искренними чувствами и любовью к родной земле. В этой песне автор передает самые важные чувства каждого человека. Любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за свой народ. Мелодия спокойная и проникновенная, а вокал звучит искренне и эмоционально. «Ватан» — это не просто песня, это музыкальное признание верности своей родине, которая всегда остается в сердце человека, где бы ты ни находился.

Родина – это место, где человек родился и сделал первые шаги в жизни. Это земля, на которой он вырос, услышал родную речь, научился любить и понимать окружающий мир. Родина – это не только города, горы, реки и природа. Это еще и люди, семья, близкие, друзья, весь народ, который разделяет одну историю, культуру и традиции. Это чувство глубокой связи, которое остается с человеком всегда, где бы он ни находился. Можно уехать далеко, но сердце все равно будет возвращаться туда, где прошло детство, где звучала первая песня и где живет память о доме. Родина – это гордость и ответственность. Любить родину – значит беречь ее, уважать ее прошлое и трудиться ради ее будущего. И самое главное – родина – это часть души каждого человека. Песня «Ватан» в исполнении Авсалшуга Шодиева, Голюб Джона Юсупова и Бобо Джони Амунуло. Это яркое произведение современной таджикской патриотической музыки, посвященной родине. Эта композиция объединяет голоса трех исполнителей, которые по-своему передают одно общее чувство – глубокую любовь к родной земле. В песне звучит уважение к Таджикистану, его природе, культуре и народу, а также гордость за свою страну.

Песня «Ватан» в исполнении Зулайхо Махмадшоева – это одна из ярких и запоминающихся патриотических композиций современной таджикской эстрады. Эта песня занимает особое место в творчестве певицы. Она известна тем, что Зулайхо не только исполняет ее, но и сама участвовала в создании музыки и текста, что делает произведение особенно личным и искренним. А сейчас для вас звучит песня «Ватан» в исполнении Зулайхо Махмадшоевой. Эта композиция – современное музыкальное признание в любви к родине, наполненная гордостью, нежностью и уважением к родной земле.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Сегодня мы вместе с вами услышали песни о родине, о любви к родной земле, о памяти и гордости, которые живут в сердце каждого человека. Пусть любовь к родине всегда остается для нас источником вдохновения, силы и единства. Спасибо, что были с нами в эфире программы «Музыкальная страничка». До новых встреч!

Уважаемые слушатели, в сегодняшней литературной страничке мы вам расскажем о великолепной Робии Балхи. Даты рождения и смерти неизвестны, однако сообщается, что она родилась в X веке в семье знатного рода арабских эмигрантов, поселившихся в Восточной Персии, Хорасан. Ее отец был военачальником и служил вблизи городов Балха и Каздара при Насре II Ибни Ахмеде из династии Саманидов, откуда появились ее псевдонимы Балхи и Каздари. Также она имела прозвище Зайнал Араб, что в переводе с арабского языка означает «краса арабов». Похоронена в городе Балх, ныне Афганистан. О ее жизни мало что известно, кроме деталей ее смерти, которая со временем превратилась в красивую легенду. Когда отец умер, то трон унаследовал брат. Согласно легенде, у семьи был араб тюркского происхождения с хорошими манерами и красивой внешности по имени Бекташ, с которым ее связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в Зиндан, а ее заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв ее вены и замуровав дверь. Свои последние стихи она писала на стене бани, используя вместо чернил собственную кровь. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свое кровью окрасила я».

Вскоре она скончалась. Бекташу удалось совершить побег, но, узнав о смерти возлюбленной, он вернулся, убил ее брата и покончил жизнь самоубийством. Вдохновленный романом Робби с Бекташем, поэт Реза Кули Хан Хидаят в XIX веке написал роман «Бекташ».

Появление в те времена поэтессы было событием неординарным, учитывая положение женщин в исламе того времени. Рудаки, который был ее современником, часто переписывался с ней, будучи знакомым с ее творчеством, очень высоко отзывался о ней. Рубия была двуязычной поэтессой, писавшим на арабском и персидском языках, о чем свидетельствует в своей «Таскире» антологии Мухаммад Аюфи. Дочь Кааб, хотя и была женщиной, однако своей мудростью высмеивала мужчин мира. Была всадником обоих поприщ арен и властелином обоих слов, могущественной в арабском стихотворении и искусным мастером в персидской поэзии.

В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающим о традициях восточных женщин, быти, сущности и жизни в человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы. Бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржан мани. Не тучи над землей висит, глаза Меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза. Внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто верую в Христа наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени.

Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Атор, 12-й, 13-й, Джуми, 15-й, Хидоя, 19-й и другие поэты, писатели, суфи признавали ее себе равной. Тот самый прощальный стих. Без тебя, о красавец, глаза два ручья. Все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах, в огне и в крови. Как держаться тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне кровью писать этот смертный рассказ. Есть у мира любви свое войско теперь. Это слезы и кровь в бездну пламени дверь. Я сейчас вся горю. Ни себя не сдержать, ни то слезы, то кровь проливать, проливать. Я б хотела огнем свою душу поджечь, но в душе моей ты, не могу ее жечь. Я слезой твои ноги омою, мой друг. Жизни прах смою кровь с опущенных рук. Этим пламенем смертным, которым горю, души ниже всего я теперь опалю. И слезами, что жарче кровавых ветров, я дождю приказала. Повсюду лей кровь. Ей омою я змееподобных людей, всех, чьи лица от зла черной ночи темней. Этой кровью откройся лишь путь предо мной. Всех влюбленных окрашу я в цвет лучевой. Этой кровью моей, что я с морем сравню, подрумяню зарю, дам сиянию дню. Я владею теперь языками огня, пусть для грешников просит их ад у меня. Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю, я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламени, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинула этот, сгорела в любви. Пробил час, без тебя я к концу подошла. Оставайся навек. Ухожу, я ушла.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.